98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кроп.ком.

конце турботы снова отдаляет нас, робит недосягальные одно до одного, а леголовное не кольки помеж нами. А что у нас?

одной, что был побольш с тобой. Згадай тебе хоть на мгновение думка одна. Далеко не кожный, кто знойдзе в нататнику запись старую. Згадай без конца устому дожди, ветры.

0: Латвия. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: All human rights for all.
3: Высокий ропост жмогоус тейсис висьенс.
4: Права человека для всех.
5: Все права людины для всех.
6: Усе правы человека для всех.
7: Вясна. Правоабарончая передача на беларускім радіо «Рація».
8: Вітаю паважаных слухачоў на вольных хвалях беларускага радіо «Рація». Ви слухаєте правоабарончую програму «Вясна». З вами її ведучая Єва Бардзілоўская. Ну а далі короткий анонс сьогоднішнього випуску. Ситуация с правами человека в Беларуси за липень 2026 года. Правоабаронцы «Вясны» подрыхтовали новый доклад. Про это подробязнее почуем у рубрицы «Комментар». А рубрика «Правоабарончий словник» присвячена коренным народам. А так само историчным и сучасным формам посягальництва на сексуальное и репродуктивное здоровье женщин и девчат из лику коренных народов. А про рубрику «Подея» отправимся у вёску Махнатая на Гайнаўшчыне, где отбылся показ документального фильма «Кураж», присвеченного подеям 6-годовой давнины лета-осени 2020 года у Беларуси. Усё гэта пасля короткой музычной паузы. Заставайтесь на хвалях беларускага радиорации.

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Правооборонный словник.
1: При микрофоне Ева Бардзілоўская. Хоть белорусы отзначают 9 жнівня День годности, я пропоную вам звернуть увагу на международный узровень, бо 9 жнівня отзначается так само Международный день коренных народов свету. И сегодня этому и присвечена наша рубрика.
0: Правооборонный словник.
1: Суполки коренных народов необходимые для лепшего свету, так отзначает Организация Объединенных Наций и приводит лишбы. У свете наличивается каля 476 миллионов представников коренных народов, которые живут у 90 краинах. Хотя они складают меньше за 6% сусветного насельництва, 15% самых бедных жихаров планеты припадает именно на их. Коренные народы являются носбитами 5

0: Алексей Полуян, режиссер документального фильма «Кураж». Алексей, проглядевши этот фильм, черговый раз повстало питание. Что мы сделали не так? Чому пошло не так, что зараз мы тут, а этот фильм стал документальным, а не фильмом нашего триумфа некого?
1: Ой, тяжко надо сказать, потому что, мне кажется, мы были настолько смелые, и белорусы, что не хочется никого попрокать. Просто мне кажется, частково, что в полный момент нам не хапило достатковой смелости, как исти не до конца. И мне кажется, такими вершальными днями были, махчима, первые выходные, 16 жнивня, коли большинство людей нек, без некого плану сошли домов, махчима, и думали, что за нас кто-то это все вырешит. Мне кажется, в этот момент и были такие вырешальные дни. Але это тяжко мне казать, потому что столько годов прошло, и я не маю никакого права никого попрокать, казать, что кто-то не все сделал. Я сам был в тот момент и памятаю свое почувство страха.
2: Ну, все началось с того, что я закончила великий театральный проект и скончила театральную академию.
0: Руфина Базлова, которая так само представила у Махнарта свой вышиванный проект, присвященный подеям жнивня 2020 года.
2: Этот проект был довольно тяжкий, и в этот момент я зрозумела, что я как бы не хочу больше робить театр, и хотелось сделать что-то особенное, и вот тогда я думала, что мне цікавить, и вспомнилось, что годов 7 перед этим я распрацевала мову выявленчую на базе традиционных славянских орнаментов. И вот тогда это было так само цікаво, и люди этим цікавились у свете, я думаю, ну, еще не вычерпанная эта тема, хочу до этого вернуться, до этой техники. Але ж, треба было найти тему. У меня были разные некие эксперименты, эскизы, але ж параллельно начались изменения в Беларуси вокруг вот этих выборов 2020 года. И в определенный момент стало мне зрозумело, что у меня есть выдатная техника, как рассказывать сучасные политические и социальные подеи у Беларуси, умовно кажучи, традиционным народным кодом орнаменту. Так, я спробовала сделать первые некие эскизы, орнаменты. На початку я это робила на миллиметровой папере, потом вышивала, скеновала и думаю, что ж ты некая довольно тяжкий шлях. И потом я перешла увогуле на дигитальный стиль и начала это все робить у компьютере. Это все с початку дигитальная графика. Потом это можно это сделать вышивку, ручную, машинную, надруковать, сделать анимацию, надруковать у разных техниках графичных. Ну, увогуле это как бы такой крыжик, как пиксель, и из этого можно робить навод инсталляции. Ну, почалося все с того, что на початку я как бы документовала подеи 20-го года, протестные. Людям это было вельми близко, потому что это, как выходит с традиции, это, однако, что-то близкое до коренёв, и так само близко до того, что отбывается зараз на улицах. Тогда люди как бы почали сами вышуковывать эти мои орнаменты через Инстаграм, ці негде в интернете, и вышивать. Колись они досылали мне, я думаю, ну, коли такая хваля, и люди так хочуть это вышивать, и ступово уже и протесты не были на улицах, и колькость политичных вязнев вельми прутко росла. И тогда у меня появилась идея нового проекта, который как бы плавно вытекает из этой документации протестов. Проект называется Framed in Belarus. Егона идея заховать истории всех политичных вязнев. Я так само как бы выучала эти истории и потом с них роблю эти схемы с историей каждого политичного вязня. И долучаю людей из всего света, как бы они эти схемы вышили. Таким чином люди почали долучаться до этого проекта и шмат вышивать. Мы робили шмат воркшопов, спотканий, где учили людей вышивать тех, кто не умел, и так само пропаговали проект. И таким чином до проекта вогуле долучилось вот с таким активным чином про 900 человек. Не все, конечно, доробили працы из разных причин, але у сегодняшней коллекции проекта Framed in Belarus амаль 690 вышивок.
0: Коли починали працу над этим фильмом, те ведали, что так все складется. Те все-таки была надежда, что это будет за такой переможный фильм. Бо перед этим были 2010-2006 год, такие горячие подеи. Там, ну, не будем говорить уже там про той 15-й. Ты было такое прочувание, что 20-й год будет таким переломным в истории?
1: Было прочувание, что будет некая эскаляция, будут некие, махчимо, навод протесты, я осторожно скажу, некие демонстрации. Прочувание, что это будет некий переломный год, не было, коли починал фильм, а не были, коли мы снимали час протеста. Ось я памятаю ті перші виходні після того гвалту 16 жнівня. У певний момент були думки, думкі, што ну гэта ўжо так ну, не застанецца, гэта народ уже гэтага не праглыне. Вось. І тая колькасць людзей, тая колькасць смеласці, тыя сотні тысяч, ну, у тыя моманты, магчыма, это былі адні з самых шчаслівых момантаў маё жыцця, таму што я столькі любві да свайго народу дано не адчуваю.
0: Падзяляю думкі таксама. Перад тым як сюды ехаць у Махнаты, шукаў, каб паглядзець фільм і знайшоў толькі трэйлер у інтэрнэце, не маў у свабодным доступе.
1: На жаль, самацэнзура мае дачыненне да беларускіх наших культурных фільмаў.
0: Так, на жаль, хацелася б, каб беларусы ў Беларусі таксама паглядзелі, ну, але прыйдзе час таксама.
2: У нечым гэтыя пратэсты былі наіўнымі, калі зглядзець на гэта зараз. Але ж, ну, мы павінны былі прайсці гэтым шляхам. І тое, якая, якое грамадства сфармавалася, і гэты вопыт таксама ён грае ролю. Гэта вельмі важны крок для таго, каб ісці наперад, каб штосьці рабіць, але нягледзячы на тое, што людзі павыгаралі, што няма сілаў, але аднак усё гэта трымаецца, Беларусь жыве, штосьці яшчэ трымаецца таксама на інерцыі. І добра тое, што некаторыя людзі, якія ўсталі, прыходзяць новыя, якія ўжо адпачылі і могуць штосьці далей рабіць. Я веру, што гэта ўсё не дарма і ўсё будзе добра.
0: Тут вы сёння падчас сустрэчы намекнулі таксама пра сваю чарговую працу, пра фільм «Спадчына».
1: Ой, гэта такі праект, над якім я ўжо вельмі даўно працую, амаль больш за 6 гадоў. Гэта будзе мастацкі фільм пра сям'ю чыноўніка. То бок галоўны герой это сын чыноўніка, які жыве ў Менску, ён архітэктар і перад ім маральная дылема. А як далёка ты пойдзеш за свае каштоўнасці, станеш актывістам ці станешся на боку бацькоў. Гэта фільм, над якім я даўно працую і будзем здымаць часткова падляшы.
3: Кінакарціна дэманструе кадры, зробленыя на рэпетыцыях і выступах акцёраў свабоднага тэатра. На масавых пратэстах у канцы лета і пачатку восені 2020 года ў Менску, на акцыі ў памяць забітага сілавікамі Александра Тарайкоўскага, а таксама каля ізалятара на Крэсціна. У працы ёсць таксама архівныя кадры з 1990-х гадоў, дэманстрацыі пратэсту і акцыі ў памяць пра зніклых апазіцыянераў. Прэм'ера фільма адбылася 5 сакавіка 2021 года на берлінскім міжнародным кінафестывалі ў рамках пазаконкурснай праграмы секцыі «Берлінале спешал». Ну а на гэтым я, Ева Бардзілоўская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыёрацыя.
4: Высокі рапорт жмогаўстайсіс весьянс.
5: Права чалавека для ўсіх. Усі права людыны для ўсіх.
6: Усе правы чалавека для ўсіх.
7: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё «Рацыя».

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Литва рыхтуется до войны. Новый гмах турмы у Менску. По-немецку хороший белорусский лирник.
0: Белорусская пресса 100 год тому.
1: У 1926 годе виленская газета «Наша справа» публиковала затемку с заголовком «Литва попераджая об небеспеце войны».

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15, у Польши 14 годин. У Варшаве распачалася пятая конференция «Новая Беларусь». Представники белорусских диаспор из разных краин сустрелися у музея «Вольной Беларуси». Краины Евразвяза стали больше куплять российского газу. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Сегодня в Варшаве распачала працу пятая конференция «Новая Беларусь», якая собрала представников белорусских демократичных сил, громадянской супольности и белорусской диаспоры. Мероприемство присвящено обмеркованию тех змен, что отбылись опошним часом, осенсованию того, кто и як допомагает белорусам и Беларуси, разгляду перспектив развития ситуации у регионе, вызначению того, якое место в этих процессах займаем и будем займать мы, белорусские демократичные силы, белорусы и Беларусь агулам, говорится на сайте Светланы Тихановской. Першая панель обмеркования у программы сегодняшнего первого дня называется «Не чекать, а створать новое окно махчимостей». Другая – «Про мир во Украине до свободы у Беларуси». Третья – «Постлукашенковская Беларусь. Реформы, перспективы, визии». Заключной стадией 8 жнивня на конференции станет презентация проектов и инициатив под назвой «Рашение для Беларуси». После подведения выников дня отбудется акустичный выступ Лявона Вольского. Нобелевский лауреат, правооборонца Олесь Беляцкий подяковал усім, кто змагался и протягивает змагаться за вызволение политичных вязнев. Гэты заклик прогучал подчас выступу Беляцкого на конференции «Новая Беларусь». Правооборонца подкреслил, что притрымливается идеи национального примирения.
3: У своем опошнем слове на суде я закликал до национального диалога. Прошло 3 года, и я по-ранейшему тримаюся идеи национального диалога. У им, для захования незалежности самой будущей Беларуси, могли бы удельничать как широкое громадство, все его пласты, так и представники теперешних уладов, те, кто усведомляют тупиковость политики режиму и поделяют каштовности незалежности. Перемовы с уладами махшимые только тогда, когда режим отчуя силу оппонента. Тому нельга дозволять нас расколывать.
2: Олесь Беляцкий просит не забываться про то, что над Беларусью и белорусами нависает имперская погроза. И он закликал не гублять надеи на свободную и незалежную Беларусь. У Варшаве у пятницу 7 жнивня отбылася неформальная встреча удельников конференции «Новая Беларусь». До подеи долучилися представники белорусских диаспор из разных краин света. Расповедая соорганизаторка подеи, представница Народной амбассады Беларуси у Ницце, Франция, Катярина Бауре.
4: Народные амбассады, народные консульства являются организаторами этого приема. Это вельми приемно и вельми каштовно то, что отрымалось собрать як частку дипломатичного корпусу, так и наших політиків, каб у неформальній обстановці можна було познайомитися, можна було обмеркувати проблеми білорусів, проблеми доступу до інформації з боку різних держав цих представників. І у такої ось неформальній обстановці, коли можна обмінятися цим досвідом ці ніякої інформації, познайомитися поміж собою для далішої праці.
2: Подія відбулася у музеї «Вольної Білорусі», де тепер проходить виставка «Става 2020. Говорить Менск». До міжнародних тем. У червні країни Євразв'яза імпортували з Росії на 14% більш зводкованого природного газу, чим годом раней. При гэтым доходи Москви від його продажу виросли до 60 мільйонів євро у день, пише німецьке видання «Вельт». Більш за все російського ЗПГ закупила Франція. Наприклад, порт Монтуар у Британії у червні отримав у 4 рази газу більш, чим місяцем раней. Усього у першому півгоді країни ЕС прийняли 136 партій російського зводкованого природного газу з Ямала, амаль 10 мільйонів тонн. У той же час Євразв'яз планує цілком відмовитися від російського газу до 2027 року. Тепер на газ з Росії припадає близько 13,4% усього імпорту Європи. Більш новинок на сайті і у соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 19, плюс 22. Вецер паўночна-заходні да 8 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 16, у Польши 15 годин. На конференции «Новая Беларусь» витали вызволенных политвязнев. Тихановская все же смогла открыть банковский рахунок у Польши. Ганна Конопатская закликала ладить инциденты на конференции «Новая Беларусь». У студии с новинами Владимир Лапцевич. Белорусская, свободная, незалежная. Все ровно прорастая, заявила Светлана Тихановская, открываючи конференцию «Новая Беларусь» сегодня у Варшаве. Яна отзначила змены, якія отбылися тягом опошнего часу, и повитала былых политвязнев.
3: Далися бы за опошний год вокруг Беларуси заявилася новая динамика. И речи, якія еще недавно ставались немогчимыми, стали реальностью. Кто бы еще год-два тому мог подумать, что сярод нас мы сегодня побачим Павла Сибиринца, Катю Андреева, Олеся Пеляцкого, Виктора Лабарико. Сябры, мы так долго чекали вас на воле. И, при ласка, давайте привитаем всех былых политвязнев, которые сегодня находятся.
2: Так само у своей витальной промове Светлана Тихановская вернулась до жнивня 2020 года. До страху, неведомости, первых соправдных выников из участков и сотня тысяч людей под бел-червоно-белыми стягами. Она говорила про то, что допомогло белорусам вытримать ГТ 6 годов. Едность, солидарность, умение подтримливать один одного и робить свою справу навод тады, коли для этого засталось вельми мало просторы. И особенно подяковала усим, кто не опустил рук внутри Беларуси и за ее межами. Массовое обурение белорусов фальсификациями на так званых выборах 2020 года было обумовлено несколькими факторами. Отчуванием громадянами Беларуси большей свободы тягом 2015-2019 годов, активная праца громадских организаций, так само были позитивные экономичные зрухи и формовался средний класс. Каже аналитик программы «Российские и белорусские студии» Рады внешней политики «Украинская призма» Павел Радь. А кроме того, белорусы заставались довольно мобильной нацией, и люди могли побачить европейский лад життя. А солидарность у борьбе с коронавирусом показала белорусам, что и они могут супольно дейничать без какого-нибудь указания сверху.
4: Ну и иншим фактором стало, я думаю, как раз реакция режима Лукашенко на початок пандемии COVID-19. Тоді мы помним, как Лукашенко заперечивал існування будь-якого вируса, как він там інжертовувався, и в принципе реакция влади на певні побоювання населення була не зовсім адекватною. І я думаю, що це так само, в принципі, змусило білорусів сприймати режим Лукашенка як такий певною мірою відсталий, як такий, який не може адекватно реагувати на ті виклики або ж на ті занепокоєння, які існують в населенні.
2: У кінчатковому виніку, означає Павел Радь, сукупність усіх цих факторів і примусила білоруських громадян більш активно виходити на протести, які стали самими масовими у історії незалежной Беларуси. Светлана Тихановская все же смогла открыть банковский рахунок у Польши. Яна открыла рахунок у польским банку ПКО после того, как показала свои связи с Польшей. Про это политик расповела у отказ на питание Белсату подчас конференции «Новая Беларусь». У меня отрымалось открыть банковский рахунок после нескольких спроб, которые провалились. Але только после того, как я показала свою связь с Польшей, коли мы открыли тут рахунок для працы офиса. Только тогда мне дозволили сделать банк рахунок, а повела керавница АПК. Поводле Тихановской у Польши она живе на подставе дозволу на жыхарство. Так само яна мае польский проязный документ для замежника. Былая оппозиционерка Ганна Конопатская обяцае белорусам замежа подяку от комиссии по вертанні, коли яны зладят инциденты на конференции «Новая Беларусь». Закликаю всех добрых людей белорусов, якія тут мяшкуюць, прийти на гэты ивент и напихать у панамку статку сбеглых с Литвы у Польшу самозванцев, что паразитуют на ваших бедах. Робите фото и видео доказы вашего уделу у акции. И можно до нас, на комиссию по вертанні. Ну а я поехала далей. Усім белорусам добра и мира, написала яна у себе в Фейсбуку. Ганна Конопатская у гэты дни знаходится у Варшаве. Больш новинов на сайте и в социальных сетках белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 19, плюс 22. Вецер паўночна-заходні да 8 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Музыка як лад жыцця. Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
5: Вітаю спадарства усіх, хто на хвалі беларускага радыё «Рацыя». Мяне завуць Марына Савіцкая, і гэта праект «Маніфест» пра адметных беларускіх музыкаў. І сёння працягваем знаёміцца з маладой беларускай сцэнай і, у прыватнасці, з гуртом «Хачу мроіць».
6: У нашай назвы ёсць вельмі многа, насамрэч, розных сэнсаў. Хіба адзін з такіх галоўных сэнсаў гэтай назвы – гэта, што хочацца мроіць, каб пазбегнуць бяды, якая насціла цябе у тваім звычайным жыцці. Гэта паказвае як бы эскапізм, і проста калі ты бачыш, што вакол цябе ўсё настолькі дрэнна, што ты хочаш проста ўцячы, і ўцячы тут у сваю галаву, у свае думкі. Ёсць таксама іншы сэнс гэтай назвы, напрыклад, ён звязаны з маім жыццём. Маёй мроі сапраўды заўсёды было быць патрэбным людзям, быць бачным і чутным. Дзеля гэтага я разам з Маркам стварыў гэты калектыў, каб вырвацца на сцэну і проста быць пачутым. Я хачу мроіць, што ў нас усё атрымаецца. Вось ёсць яшчэ адзін сэнс, трэці і так апошні, хаця ёсць яшчэ некалькі. Ён, напрыклад, у кантэксце падзей, якія сёння адбываюцца ў Беларусі, што людзям забаронена гаворыць тое, што яны сапраўды мяркуюць, людзям забаронена жыць звычайным жыццём, яны заўсёды павінны баяцца і заўсёды павінны проста выконваць загады. Я хачу мроіць, што урэшце ўсё гэта скончыцца і што наша краіна будзе незалежнай, і што не будзе больш ўсёй гэтай бегатні і бессонных ночай.
7: Я знаю, про што мечтаю, но я сейчас не в состоянии этого сказать.

0: вам?
1: Я считаю то, что у нас наше развитие чуть по-другому началось. Да, мы сначала были вдвоем, как-то записывались, демки играли на этих маленьких концертах, и при этом это вообще, смотря сейчас на то, что мы тогда делали, это просто, знаешь, какое-нибудь выступление в садике. На такой себе уровень, детский утренник. Тем более нам тогда было по 12-13 лет.
2: А для тебе не подается, что все артисты начинают из-за того, что у них нема спочатку досвіду, это абсолютно нормально, когда ты не выходишь и не выполняешь роль Шопена на сцене?
1: Да, но если бы ты услышал, что мы тогда играли, как мы тогда звучали.
3: Первый концерт у нас отбылся в листопаде 24-го, а позднее еще концерт отбылся у лютым 25-го и у красавіку 25-го. И это были один и три концерта, которые мы заграли у двоих. А далее мы уже нашли решту нашего складу.
1: Мне так сложно называть все эти концерты концертами, да? Потому что это все выглядит...
4: Ой, детишки собрались с гитарами.

0: Розповідіть, калі ласка, з чого тепер наогул складається ваше життя? Не тільки хочу мроїть, але ще й наогул.
1: Так как мне 15 лет, у меня есть обязанность учиться, поэтому я в основном вкладываюсь в учебу, потому что мне важно иметь, кроме музыки, еще какую-нибудь базу, чтобы, когда я уже вырасту, чтобы смог выжить в этом жестоком мире.
0: У тебя некое профильное навычание альбо агульное?
1: Я сейчас учусь на гуманитарном профиле, но я собираюсь писать матуру, ну это как ЕГЭ. Я собираюсь сдавать все математики и физики, потому что в дальнейшем хочу поступать на звукорежиссера. Да, и впрочем, мне очень нравятся всякие более такие инженерские профессии. Профессии там, где технические навыки совмещаются с творческими навыками. Поэтому я собираюсь в физику и математику. Больше в физическо-математическое направление идти.
2: Так, до речи, мы довольно молодый гурт. Окремя гурту я вучуся у средней школе. Так само вельми великую частку моего життя складала музычная школа. Я с 3 годов аж до сегодняшнего дня у ёй вучился, у разных школах. Я вучился и у приватных, и у агульных музычных школах, але ни одной из них я не скончил, и у гэтым гады я вырашил покинуть музычную школу, потому что у меня вельми моцно накладались справы одно на одно, и вельми тяжко было сполучить у себе одразу усе мои заинтересования. Але я меркую, что после средней школы я пойду в университет, и я довучуся в музычной школе, потому что, ну, все ж таки, можно сказать, 70 або 80% своего жизни я посвятил музыке, тому чему б не мать выкшталцэння. А кроме этого, я еще театральная особа. Играл у театра, и калісьці я меркую туда вернуться.
0: А что ты грал?
2: Я грал разные спектакли, которые... Докладно не ведаю, кто написал, каб не схлустить, але, например, такие дитячие спектакли, бо это было довольно давно. Я грал и анёлов, и гномов грал, и медведев, вельми много кого.
0: Чому сышел?
2: На жаль, так сталося, что студия, якая утримлювала усе гэтые театральные речи, она скончила свое існаванне, бо треба было и съехать у Польщу. И эта студия теперь только вокальная. Вось, але калі б яна засталася, я б там застався.
0: Зараз же будзе яшчэ і ёсць працуе тэатральная студыя Купалінка, ці не думаў туды накіравацца?
2: О, я не ведаў, што яна існуе. Я пачытаю.
1: Помимо учёбы, помимо этого, мы подростки, мы в свободное время живём. Мы живём самое лучшее наше время. Я просто гуляю, просто думаю об этом. И, допустим, гуляю с друзьями, думаю об этом и понимаю то, что надо наслаждаться тем, что у нас сейчас происходит, потому что мы молодыми будем только один раз.
0: Так вы больше старейшими, так само будете только один раз, по великому рахунку.
1: Да, мы просто подростки. Мы же не работаем. Наша обязанность – это только учиться. Вот, поэтому, ну, мне кажется, ну, нам чуть-чуть легче, простите, но это правда.
0: У дорослом житті весело попросту, я бы сказала, так, учись.

0: Dziękuję. To jeszcze nie wszystko. Was czeka.
1: Мы сегодня так само подчас программы говорили про то, что у вас час подлетку, что у вас есть возможность отримать задовольнение от гэтага периода и так далее. А что для вас на самом деле есть самым великим релаксом, что дает вам наибольш силы, запаливая ваши сердца и души?
2: Во-первых, мне очень нравится то, что мы чем-то занимаемся, будучи подростками. Я немножечко сравниваю нас с другими нашими сверстниками и понимаю то, что ничего себе, мы прикольные, мы крутые. Во-первых, потому что мы чем-то занимаемся. Во-вторых, то, что у нас реально что-то получается. И все время у меня в голове мысль, а что? Что мы будем делать через 5 лет? Может, у нас какой-то успех реальный будет? И эта мысль мне очень много сил дает.
3: Я сгаджуся со словами Марка. Мне так само вельми гэта мотивує, что я гляджу на то, як выглядає життё моїх сябров, і бачу, что моё життё значно более насичене.
0: Окей. Ночь пройде, день настане, і рухне мур, что поміж нами.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 17, у Польши 16 годин. У войне супраць Украины с российского боку загинуло уже больше за 500 белорусов, сцверджае прадстаўнік АПК. Виктор Бабарыка анонсовал створение нового проекта «Беларус Нетворк». У Белостоку прошел тестовый рок-концерт перед открытием новой культурной просторы. У студии с новинами Владимир Лапцевич. У российско-украинской войне загинуло уже больше за 500 белорусов, якія воевали на боку России. Поведомил на конференции «Новая Беларусь» у Варшаве представник объединенного переходного кабинета по питаниях обороны и национальной безопасности Вадим Кабанчук. Поводле яго, несколько десятков находится во украинском полоне. «С гэтым нешта трэба рабіць», – сказал Кабанчук. Ён назначил, что все больше и больше белорусов починая воевать на боку России. Особливо жыхары усходніх регіёнаў краіны. Напрыклад, у Клімавічах Магілёўскай вобласці, дзе жыве каля 16 тысяч чалавек, маецца 15 магіл беларусаў, якія загінулі на так званай СВА, адзначыў спікер. Як правіла, людзі едуць, каб зарабіць грошы, едуць з дэпрэсіўных рэгіёнаў Беларусі, сказаў Кабанчук, адзначыўшы, што з імі працуюць рэкруцёры са Смаленскай і Бранскай абласцей Расіі. Агулам, па яго звестак, на расійскім баку ваюе некалькі тысяч беларусаў. Украинский политолог Евген Магда не спешается называть травеньский визит Светланы Тихановской у Киев историчным. Ён каже, что не зауважая выразных изменов за пошние два месяца у относенных помеж официальным Киевом и белорусскими демократичными силами.
3: Можливо тому, что с точки зору международного права Украина и белорусские демократичные силы, чи объединенный перехідний кабинет, как хочете, вони перебувають в різних вагових категоріях, ну, як говорять футбольні вболівальники чи оглядачі, в різних лігах. Це факт на сьогоднішній момент. Тому виникає питання, в чому ми можемо співпрацювати. Я бачу проблеми з продовженням паспортів білорусів в Україні. Я бачу зменшення кількості добровольців і збільшення людей, які підписують контракти з російською армією. Я хотів би бачити більш активну трансляцію українського досвіду.
2: Евген Магда лічыць, што трэба, як мага шырэй, распавядаць пра беларуска-украінскія сувязі ў розных сферах, каб у тым ліку змяняць украінскую грамадскую думку на карысць беларускай незалежнай супольнасці. Віктар Бабарыка анансаваў стварэнне новага праекту «Беларус Нетворк», які будзе накіраваны на рашэнне праблем беларусаў унутры краіны, у дыяспарах, а таксама агульных для абедзвюх частак грамадства. Як заявіў былы палітвязень, беларусы пасля 2020 года не страцілі сваёй сілы, як можа здавацца, і не сталі слабей. Бабарыка адзначыў, што разам з камандай размаўляў з экспертамі, грамадскімі аб'яднаннямі ў Беларусі і эміграцыі, вывучаў, што было створено за 6 годов, каб зразуметь, чем мог бы допомогши со своим досвидом.
4: Мы приняли решение. Мы строим «Беларус Нетворк». Мы хотим усилить то, что уже создается белорусами вне зависимости от границ. Чтобы хорошие проекты и люди быстрее находили друг друга. Чтобы полезные идеи становились работающими решениями. Если уже существует сильная инициатива, то она должна тратить меньше времени на борьбу за выживание и больше времени на решение проблем людей. Что такое «Беларусь Нетворк» по сути? Это мост между теми, у кого есть ресурсы и возможности, и теми, кто решает конкретные проблемы белорусов.
2: Виктор Бабарыка означил, что инициатива еще не запущенная и находится на стадии подбору людей и пошуку партнеров, выпрацовцы критериев отбору проектов и супрацы. До мясцовых подей. У Белостоку у клубе «Бэланс» 7 жнивня прошел тестовый концерт перед открытием новой просторы для творчества и культурных мероприемств. На сцене выступили белостутские рок-музыки Игорь Вожик-Полынский, Рестейт и Курвадики. Организаторы называют концерт тестовым прогоном перед початком полновартостной культурной деятельности с вересня.
5: Нарешті з'явилось новое место, на яким можно не только репетовать, але и робить еще невеликие некие концертики. его зараз. Мы только что протестили гук, был вожик за акустикой, мы со своим регги с металлом, курбодики с панкоты по акустичной офигенно. Зараз, когда все отрывается так, как треба, то это будет просто невероятная рэп-кропка, на якой можно робить классные штуки.
2: Музыка Игорь Полынский был здивлены гуком на этой невеличкой пляцовце.
6: А я вельми устешены и становчу здивлены тем, как хлопцы нарулили гук тут. Бок вось то, что тут отбывается, не на кожной клубной пляцовце можно почуть. Навіть читабельность инструментов настолько добрая. И это, безумовно, и ровные руки людей, которые сегодня отказывают за гук, и ровные руки людей, которые монтовали сцену и придумывали размещение стафа.
2: Пляцовка официально отчиняется 28 жнивня, и уже тягом ближайшего тыдня повинен з'явиться анонс будущего концерта. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины, а зараз на дворе.
2: Сегодня на белорусско-польском помежье воблачно с прояснениями. Опадков не чекается. Температура поветра плюс 19, плюс 22. Ветер полночно-заходний до 8 метров на секунду. Атмосферный тиск ниже за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио ФМ.
7: Поэтичные раздумы. Авторская программа Андрея Степановича.

0: Vladimir nie klajeł, to jedyn z apośnich, kiedy nie apośni autor, jaki tak zajmalna umieje czytać publiczne swoje wiersze. I tamu nie odpuszczu nahodu, kab heta jeszcze tanie wam zaprezentować. A nawet i nie tylko czytanie, ale i śpiewanie. Posłuchajcie wiersza U naszych snach i Wasilkowe pole u autorskim wykonaniu.
1: U naszych snach było komu przyśnić. Перед твоим портретом на столе дымится сигарета у попельницы и кава у филижанцы остыя. Сто снов еще, да не сосненой стратой, а уже в отхист, як травы от косы изломанный жест, яким бокал поднятый и рух, что поправляя волосы. Нибы на ветры, мроева сняжинок, усе в отхист. Ничего не утрымать, застаться жить, глядеть на фотоздымок, палить цигарку, каву, допивать.
2: Композитор Владимир Никляев, поэт в одной особе.

0: Герої сьогоднішньої зустрічі у серії «Спадля з Шелодом» – сім'я Бураков, родом Сем'єонов і Макарок на Подляшши. Єзеп П'ятрович Бурак і його жінка Ганна Миколаївна Бурак покинули Белосточину у 1944 році. Їхні діти у пошуках корнів вернулися на Белосточину. Сьогодні вони люди, можна сказати, поспіху, професори, вчені, дахавалися дітей, онуків і правнуків, які так само живуть у різних кропках світу, але єднає їх Подляшша, бо адтуль і витоки сім'ї Бурак. У пошуках корняв допомагали сімейству Бурак айтець Миколай Овсянюк з прихода у Чорної Церковної, де у 1933 році побралися шлюбом Єзеп Бурак і Ганна Васильчук. Про пошуки своїх корняв і про сім'ю Бураков розказують М'ячеслав Бурак, тепер жихар білоруської столиці, і Олена Кавеліна, жихарка Берестя. Яни – діти Єзепа і Ганни Бураков, які у тим же 1944 році з'їхали з Белостольчини.
1: Одним из поводов в этот раз приехать сюда, поблагодарить батюшку, ну и подарить ему на память Мельницкий гостинец, на первой странице которого находится наш отец Бурак Юзеф. Вот. Все фотографии, кстати, выбирал Дорофей Феоник. Он на первую страницу выбрал нашего отца с его нажеченной и со своей сестрой, то есть попали. В этом журнале подведен итог наших трудов по розыску нашей родословной. Материал о нашей семье мы начали думать и собирать еще лет 10 назад. Мечислав, я, Александр мне помогал, и Петр, который работает в Москве. Мой брат Петр Бурак, он в основном финансировал. У Славы мыслительная сила, Александр Михайлович у нас мобильный, за рулем. В любую точку Польши, Белоруссии, Москвы, России всегда может подвезти. Мы писали эти воспоминания для себя, для наших. У нас, вот как уже говорила, наша семья состояла из трех братьев, четырех сестер. И учитывая, что у нас сейчас 20 внуков, у нашей мамы, в смысле, правнуков 8, и мы решили написать для наших вот, потомков о нашей большой семье. Потому что в ней есть некоторые особенности. Писал в основном материал весь Мечислав. Все тут очень много ценных вещей. Например, что наша мама ценила, я всегда. Мне вот в этих всех трактатах нравится то, что он выделил три импрезы, которые ценила наша мама. Я их все говорю. Три императивы. Первый – это долго жить. Это наша обязанность. Я запомнила, я это помню, там 100 страниц. Наша обязанность – жить долго. Перед самим собой, перед нашими детьми и перед Богом. Поэтому мы должны беречь здоровье и развиваться духовно. Второе, мама говорила, что надо быть смиренным. Что это, я помню, что это быть смиренным и послушным. Это идет на пользу.

0: Делает вывод, что отец говорил, нельзя жить за чужой счет. Отец был очень интеллигентный человек, образованный. Во-первых, в советские времена каждую неделю ходил в церковь красиво. Его там преследовали, не поощряли. Но он от мала, в церковь он, кстати, ходил и венчался в Чарной церкевне, родился в Макарках. Он, мысль какая, что он смог, как Слава сказал, противопоставить себя властям и тому обществу. То есть он все равно, его с работы говорили, выбирай, Бурак, или работу, или церковь. И отец наш все равно выбрал церковь. Поэтому, написав весь материал Мечислава, много философских мыслей Мечислава и о Беларуси, и о роли Беларуси, и вот говоря вот о жизни. И поэтому мы в основном ее дарим, эту книгу, батюшке, потому что там также, кроме того, что есть философские мысли Мечислава, есть благодарность и упоминание о всей семье батюшки. О батюшке Николае там есть места, о матушке Марии, все детки называются, которые... И он там пишет, мы когда приезжали, все детки были тут, и что Александра прочитала молитвочку, это нам запомнилось, и что Марек всегда помогал при хозяйстве, вот, ухаживал за нами. Писавший это все для себя, получилось и так, что там упомянут батюшка. И учитывая, что он в нашей душе, в нашей сердце, и, как вы видите, в нашей жизни, что мы приезжаем, мы решили сегодня подарить батюшке этот журнал и вашей семье. Теперь прочитай, какую ты сделал надпись. Теперь уже тебе слово.
1: Пане профессоре, дякую. Так, а что мы тут написали? Дорогий батюшка Николай, дякую за щирый удел у розшуку коренёв нашей семьи Бурак. Мечислав Бурак, Елена Каверина, Чарна Церкевна, день свята Узвижения Господня, день Узвижения, 17.05.2018.

0: Наши родители из отсюда, из Семен, из Польши, пешком шли до Бельска, там написано, корову папа вел за телегой, мама ехала в телеге с двумя детьми, везла кур, свинок, и они записались ехать в Брест, родители. А их вместо Бреста отвезли в Саратовскую область, в деревню, мы ее часто вспоминаем и говорим, она даже там упоминается. И как папа сам говорил словами, высадили в снег, зима, и расселяли по домам. Их поселили в такой дом, где были дети голодные, без одежды и сидели на печке. И они там пожили 2 года в Саратове, и потом папа стал искать, вернуться опять в Брест, куда он давно хотел поехать. Нашел там твою сестру свою и хотел, но опять же попал только в Волковыск. Пристроился к сестре, в Волковыске мы все 7 детей выросли, закончили все 1 школу, все эти 7 детей, и разъехались по всему свету. Я попала в Брест с Минска, 2 брата в Москве и остальные... Значит, в Москве, я в Бресте, а эти в Минске. То есть после института мы все работали по направлению. А родители хотели с Саратова вернуться в Беларусь. Папа хотел по вере, по всему.
1: В 44-м годе выехали. Как только освободили, сразу и выехали в 44-м. И в 46-м уже приехали, а в 47-м родился уже здесь, в Белоруссии. Потому что победу они встречали там.
0: Там, в Саратове, в 45-м году.
2: Доведывались, что мы отсюль. Мы от батьков доведались, что мы православные. Мы от батьков доведались, от батьки, не от батьков, что большевики бандиты. Он тогда сказал, еще при советах, в 60-е годы, я от батьки почул, что большевики – это бандиты, бандитский строй. И потом, когда я это все начал читать, и когда я прочитал Виктора Суворова, его книжки, то там было написано все один в один, то, что рассказывал мне батька, как починалась война, бо они, у них война начиналась в их хате, они тут жили в Бельску. Я, когда батька рассказывал, я, ну, с недоверием относился, бо я был советский, пионер, комсомолец, а когда я это вычитал у Виктора Суворова, он один в один, ты, как мне казалось, батькины сказки, у него там это написано, что як они рихтовались до войны, и что и батькины словы подтвердили. Если бы Гитлер сегодня не напал, то про который час напал бы Сталин на Гитлера, бо он до этого рихтовался.
3: Ваш батька как назывался?
2: Иосиф Петрович. Народился в 1906 году, народился здесь, в этих краях, в деревне Макар,

0: Ленинки. Вот. Он закончил техникум, школу Будовляну еще за польских часов. Они были вывезены в эвакуацию, поэтому я все эти пытания только сейчас начинают подниматься, для чего царь вывозил тогда, это политика ассимиляции, вывоза и завоза сюда этих была. А батька тогда этого не разумел. Говорит, о, когда царь шел, то он эвакуировал людей от войск, а большевики людей от войск. А большевики даже не успели. Они без штанов выбегали и пытались. Где Восток? Где Восток? Где Восток? А я потом заразумел, что это была политика одна и та же. Большевистская и царская, они схожие. Потому что треба было вывозить людей. Как захватить территорию, треба вывести отсюда людей, коренное население. И царь этим занимался. Батька народился тут. Мать народилась в Семенах. Вот в семье Семёны. Шлюп брали они вот в этой церкви в нашей, в Чарной церковной, отец и мать в 33-м годе. Тут народились наши старейшие, ну, в этих краях. Они потом с эвакуации приехали сюда, батька. И он тут, он будовал у пана храбя Потоцкого, будовал вот эту конюшню, мы туда ходили. Вот. Потом они, когда приехали с эвакуации, тогда они поженились в 33-м годе, народились тут в Польше старшие наши Юра, Мария и Владимир, а потом, когда возвращались, уже второй раз наши поехали в Россию после войны, вот при войне за Советов в 44-м годе, потом в 46-м возвратились в Беларусь, Волковыск.
1: Чему батьки поехали как раз у Советский Союз?
0: Батьку я лечу за красного. Он удельничал, и он цикавился, он был такой, как и тогда была вся молодежь, я же ведаю, какая была, они все были красного цвета, скажем так, прямо это все. Потом же их большевики обдурили всех за эту хорошую жизнь. Он поверил, и так поддавался. Но они ведь не успели убежать. А и если бы они успели, они бы убежали. Он же працевал на аэродроме у Советов, будовал под Бельском аэродром. На самый день войны, в субботу, у них не было выходных. Он же был будовничий, инженер, строитель. И этот начальник стройки сказал, ну иди, бурак, домой. Они уже ведали, что война начнется. И отец пошел домой. А утром, у неделю война, уже бомбы у него сыплются. Вот тут он шел, а бомбы сыплются и валятся, и все взрывается. И войну они пересидели, працевали у немцев, на немцев. Ну, там заставляли, не заставляли, а как ты жить будешь? А немцев там и не было, были только эти полицейские. Батьки бы давно не было, чтобы мать не знала, как надо выживать. И потом, когда пришли уже советы в 44-м годе, тоже там на все есть рассказы от наших батьков. И теперь я их нахожу в книжках, которые пишут историю.
1: Но первый раз советы пришли тут
0: в 39-м. И вот батька пошел к ним и працевал у них, и советы его научили, как разговаривать с евреями, чтобы они тебе дали подушки и просто чтобы встретить эту, чтобы встретить команду похвальную немцев. Они приехали по договору, вывозили этих своих убитых немцев тогда, и они приехали, вот эта команда немецкая. И комендатура, он там жил в колхозе, наверное, был уже тогда. Надо было, и этот, он пошел по этим евреям, дайте подушки, дайте эти, надо рассказать этот анекдот. А они говорят, нема. Ну, он приходит этому коменданту, говорит, ну, нет у них. Знаешь что, Бурак, иди ты к этим евреям и скажи, пусть они тебе напишут, что у меня Йоселя Рабиновича нема подушек и нема простыней, и нема колдоров. Он пошел к этому, говорит, ну вот, пиши одному, второму, ты. Пойду сейчас, пойду тому скажу. Пока он троим этим сказал, уже первый, иди сюда. Там, как ее там зовут это? Идя там это сказала, что о, нашлись тут подушки. Так он и разбирал этих подушек. Быстро он их, ну, этот, большевики научили его родину любить. Вот. А мать разбиралась. Она мне в голову вбила, что партизаны были большевики, партизаны были русские, партизаны были бандиты, партизаны были белорусские. То есть партизаны были разные. И у них были большевики, советы были у них русицы, отделялись все. Поляки, это само собой, они тут. А я от них я впервые вот от батьки почул насчет этого польского национализма, потому что польские националистичные партизаны, они приходили прямо выгоняли тебя. Давайте, сваливайте. И передавали другие там, потому что люди ведали. А мы как? У нас материна сестра была замужем, да, за поляком, за тым, а всяком стала полькой, вся семья, мы к ним же приезжали, с них-то почали сюда приезжать, вот. А наши за Бураком Иосифом, за белорусом, за ходили.

0: У них семья тоже, это Васильчуков была православная. Васильчук православный был, Миколай. И тогда на постой были, приходили к нам эти, кто занимался вербовкой, отъездом, эвакуацией отсюда. Ну, они как-то уговорили их. А отговаривала мать ее, не езди ты никуда, пусть он едет, сиди здесь. Ну, они поехали, поехали вот туда, в Саратов. Там, то есть, вот так они выехали. То есть, как-то примусово-добровольно. Примусово-добровольно, потому что, ну, уже тяжело было тут выживать.
1: И там никто не мог выбирать. Просто куда вывезли, там...
0: Да, как, тебе в вагоне, тебе ничего, ниоткуда ты там не выпрыгнешь никак. Там не еды, ну, а что, в снег выкинули? Да, реально, там все такое, там про работу. Но они быстро, они думали, что там начнут работать, можно будет жить, можно строить и пристроиться. Но там с колхозами, в колхоз, мать на работу, а где-то мать, уже детей куча там. Трое этих, там двое, которые померли потом, с посерединки между нами, это и были там у нас Валя и Коля, вот, царство небесное, деточки маленькие. Один в дороге помер, второй так помер. Вот. И они разобрались быстро, что там нельзя жить, ни отец не уживется, и они тогда как-то сбежали оттуда в 46-м. Не знаю, никто не рассказывал, как они сбежали. Как-то сеть, внимание, денег, ничего, приехали тут, не знаю, как они доехали.
1: Волковыск.
0: Да, приехали в Волковыск. И я так размерковываю, отец мне это не объяснял, что отец и не хотел ехать в Польшу. Не хотел он ехать в Польшу и не хотел там жить. А тут же была еще Западная Белоруссия, Волковыск же была Западная Белоруссия, и он думал, что тут так эта Западная Белоруссия будет процветать по-западному, не по-московскому. Но ну, тут быстро все поменялось.
2: Алена Каверина з Берестя і М'ячеслав Бурак з Мінску. Діти Єзепа і Ганни Бураков, які виїхали з Білосточчини у 1944 році, розказують про пошуки своїх подляжських корнів.
0: У Волковиському прожили 40 років. С 47-го года этого до 87-го года до смерти батьки мы прожили в Волковыску. Мы все выучились, мы все поступили в институты, позаканчивали, защищали кандидатские, докторские, академики. Я академик, Петров академик, вице-президент Академии наук, природознавческих наук в Москве. А все остальные пани профессоры, Нина, сестра Царства Небесное, тоже в институте преподавала кандидат наук. Вовка был директором завода, помер заучастно в 55 году. Мы выжили потому выжили, не потому, что там были советы, а потому, что отец ездил туда-сюда, и они не могли его идентифицировать, как я сейчас понимаю. Остался бы здесь при поляках, вот тогда, если бы не выехал туда, остался бы он там, в Казани, их вывезли в Казань, а он уже поступил в комиссарскую школу. Он раскулачил, он уже революционером был. Значит, его бы сначала большевики в 30-е годы, даже в 20-е, не дожил бы он бы никаких этих. Его сестра, старшая Наталья, отвезла в эту, в Польшу, назад на родину, они приехали. Потом они выехали с Польши, потом остался все равно или большевики, или поляки, или кто-то все равно его нашли бы. А он этот острый очень, мать его никуда не выпускала. Потому что когда шли немцы, пришел один немец, дай ведро, пришел второй немец, дай ведро, пришел третий немец, дай ведро. Батька выходит, ну что вы там это? Этот немец за ружье, правда, пришел ведро искать. И пулю в лоб ему хотел, но мать выбежала по ружью, ему дала, и его за шкирку, и больше не выпускала его с хаты. Никуда никаких переговоров, никуда он не ходил. Только вот если тащат их куда, идите сюда, учет ведут, то, а сам он никуда не ходил, ничего не робил при оккупации. И она его не пускала никуда, ничего говорит. Но сам он был ориентацией, оставался этой, и перебегал. И потом тихо сидел, никуда не вылазил на эти, бо его не брали никуда. Ходил он в церковь, через преграды эти, я имел в виду не через преграды, а через преграды. У нас мать не ходила в церковь, мать начала ходить в церковь уже когда на пенсии, ну, на старшие годы, когда мы пришли, она хату всю пильновала. И я понял эту стратегию, она пильновала, чтобы она всегда была дома, когда батька придет. Чтобы он когда пришел, остался дома, не вышел. Вот эти 5 минут она его всегда тримала, чтобы никуда не звял. Как только выйдет, все, уже до свидания. Поэтому выпильновал, он не влезал, а не влезал, потому что его не брали. Вот, а потом он получилось так, что он поддался матери, детей нарожал, и он ими занимался. Кормить, и это у них есть, сейчас у старшего брата это есть, жонка, дочка генерала, молодая, нарожала 5 детей. Я, у меня в голову это не влезает, понимаете? Что это она заработала? И он сейчас это квокчик там вокруг, это же надо кормить, в Лондоне сейчас учатся, живут все. Молодшая вот сейчас только народилась, Иванка, год, только при них. А эти дети все в Лондоне, 4 детей. Поэтому это не благодаря большевикам, а благодаря тому, что тогда был индустриализация двумя методами строится, капиталистическим и социалистическим, а за счет мозговой этой, и за счет того, что эксплуатировали мозги они, зная, что нужно делать, сами они ничего, это строят. Ну, мы сейчас далеко в политэкономию залезем. Это не благодаря им, а благодаря общему цивилизационному потоку и так случайности, потому что наша семья, она была... Это не благодаря советам, а благодаря нам, что мы такие оказались, и умовы такие, мы их выкоростили, понимаете? Мы не попались, они в большевизма, роль Октябрьской революции состоит в том, головное, Октябрь – это могильщик России, вот вам три слова. Это до сегодня идет этот процесс. Советы не кончились, потому что еще жива Россия советская. А она действует и на нас. Мы находимся в ареале советского духа. И так статья называется. Это отзыв на мою статью, рецензия, условно говоря. Цыпко. Бессмертный дух советского экстрима. Когда твоя фамилия в такой статье, в независимой, у Цыпко 4 раза упоминается, цитирует меня половину статьи, выцитирует раз, в контексте Солженицына, Бердяева и кандидата наук Бурака. Я сам, когда прочитал, у меня глаза, я не верил, что они напечатают. И это хорошая нагода задуматься о цивилизационной сущности белорусской нации. А в чем сегодня головное белорусской нации? Сегодня кризис белорусского нациотворения. Беларусь находится в кризисе, белорусская нация. В чем состоит наш оптимизм? Какие каштовности, чтобы нация выжила? Первая каштовность – это разумение цивилизационной каштовности белорусской нации. Первый тезис. И мы усведомление, мы должны толкать его. Второй тезис – это усведомление принадлежности белорусской нации к европейскому цивилизационному ареалу. И третья духовная каштовность, национальные, потому что духовные каштовности имеют ранги. И третья национальная каштовность – это наша упевненность, наша у светлой будущей незалежной вольной Беларуси. Нас, националистов, задача их транслировать в громадство, в эти три каштовности. Эти три головные каштовности дозволят одуховить белорусское, оно сегодня не одуховлено, оно смертно хворое белорусское громадство, потому что оно, в нем живет совет, дух советский, дух дьявола. А чтобы его выкорить, его можно только заместить. А заместить его можно только белорусскостью. А вот эти три каштовности вытеснит его и Беларусь. А будет Беларусь, тогда будут жить белорусы везде в свете. И в Польше, и в Америке, и везде. А чтобы принять новую жизнь, треба сначала покаяться. Потому что, покуль мы не признаем люди на публичном, на электоральном уровне, процедурно я веду, свою вину, свою человеческую слабость, поддались, они же подкупили всех людей, большевики, условно, и затерроризировали человеческую слабость. Террор и подкуп. Свою человеческую слабость, покуль не покаяться в своих грехах, былого життя, я там подробно расписал, какие грехи, дотоль мы новое мировосприятие не возьмем. А что касается вот этих пониманий, какие духовные конструкции, что правит мир. Раньше правили миром это материальные вещи, это земля и так далее, и так далее. Потом интеллектуальные, была индустриальная эпоха, а сегодня правят духовные каштовности. И вот духовные каштовности надо найти самому, и их в себе иметь, и предъявить другим, и только в их, ну как его сказать, в коммуникации они проявляются, они внутри не могут сидеть, колбаса внутри может сидеть, ее можешь ты съесть сам. А духовную каштовность ты сам съесть и не можешь. Колбасу можно съесть и одному. А духовную каштовность свою спожить нельзя. Тебе нужен партнер. Ты должен от него оттолкнуться, ему предъявить, чтобы он... И тогда ты ее, она должна быть в коммуникации, духовная каштовность, в духовной коммуникации. И духовно видно это, что есть люди, которые духовно выбранные. И я-то залез на высокие эти, они здесь працуют на духовном поле. И почему мы сошлись, или сошлось это на нашей семье? Потому что наша семья это тоже не рядовая, потому что корни нашей семьи сягают в батюшку по отцовской линии Вилюлькевича. Я думаю, что его Это прадед, про него все ведомо, по-моему, в книгах записаны. Прадед был настоятелем в Нарвских церкви, и я думаю, что его батька был тоже настоятелем какой-нибудь церкви, да, был святаром, и думаю, что был унияцким святаром, потому что Илюлькевич его гоняли по всем церквам, и по дальним, и не постоянно служил, батюшка наш уже 30 годов прослужил, еще дай бог прослужит лет 40-50, вот. Его гоняли, он, наверное, был унияцкий, потому у него не вел журнал, когда мы приехали в церковь, тот период, когда он там служил, наш прадед Илюлькевич, то журнал не велся, нема никаких записей. Пришел другой, только начал писать, и до того были записи. И на этом узровне працуют духовные люди, такие, как отец Николай Овсенюк, такие, как коллега Дорофей Фионик, и такие другие, например, как Зенон Позняк, которые являются, ну, цивилизационными и лидерами белорусской нации, потому что он лидер сучасного отражения и створальник сегодняшней незалежной Республики Беларусь. Тому мы повинны поднимать духовность, а поднимать – это белорусскость. Другого нема. Другой духовности для Беларуси нема. Только белорусскость, поднимать духовность, поднимать белорусскость. И они своими... И почему я тут оказался, почему мне это до места? Потому что они справами, своими житем мацуют как раз белорусскость. Поэтому я тут оказался, и поэтому мне это до меня это, понимаете? И мы отшиваем, поэтому Фионик издал это, издает, и это зразумело.
1: То, что вы белорус, то вам батька...
0: Это добро... Я доведался то, что я белорус первый раз, когда учился в этом, осмысленно, когда учился уже в институте, в МВТУ, в Москве приехал, и надо было брать на прокат какой-то магнитофон какой-то на прокат, я взял батькин паспорт, и я увидел в батьке, что написано «белорус». У меня тоже, может, паспорт, но я этого и не звертал уваги, и никакого акцентования не было на том, что мы белорусы. У нас в семье размовляли, до речи, по-польску, а мы размовляли уже в русской школе по-русски, в Волковыске в городе. А я потом закончил, поехал в Москву, и когда я приехал сюда, я по московская работа пошел, и я когда чул на улице говорку, то по-белорусски, то размовляли, конечно, это типа мастаки, типа письменники, то мне было смешно тогда. Я был чистым шовинистом, российцем, и я тогда уже сразумел, что далее Москвы России не существует, ничего нету для московских вообще, а для правителей далее Садового кольца ничего не существует. Они не разумеют. И я этот... Когда приезжаешь, разумеешь, мне было смешно, что там, например, автобус не ходит в Волковыск, там это, то есть как люди живут, то есть мне было это, то есть я себе позиционовал шовинистом настоящим, я верю, мне было смешно. Но у Народный фронт я пришел осмысленно, я пришел в 89 году в Народный фронт, я один со створальников, как меня вечерка представляет, как спрашивают, Бурак, кто ты? Это один со створальников, но я так не себя не лечу. Но я был член редакционной комиссии, и в редакционную комиссию съезда меня включил съезд, не подрихтованные списки, а по съезду мы там уже начали это, вот. И я лечу, что националистам, антикоммунистам и незалежникам меня зарабил Зенон Позняк. И я вот сейчас был день нарождения, я написал ему, что дякую за особистое просветление, снятие этой советской облуды с глаз. Я вот так стал осмысленным, усведомленным националистом, осознанным. Я не националист, я осознанный националист. И даже глубей. Я не националист, не простой, а осознанный националист-расист. Кровь головная, головная кровь. А почему в Гродненской области все люди похожи на короля Батория? Много людей похожих. Когда я увидел друзей своих, и потом, когда увидел в истории Тараса фотку Батория, то я смотрю, что мои дружки на него похожи. Почему многие люди с Несвежа похожи на девчат рода Радзивиллов, которые на портретах этих знаменитых, когда была выставка знаменитая портреты в Минске, я пошел, моя коллежанка, хорошая, ну, женщина, дама, и одна, и вторая, и две бы, они четко похожи, когда я увидел, что они, значит, там где-то это. И почему? Со всеми там они не могли никаких дел натворить. Но дело в том, что род этот остается, те умирают, там пусть несколько человек они запустили, а род остается, и он начинает заполнять. Я узнал, что я белорус, в 89-м, в 90-м годе, когда меня просветил Позняк, когда он прочитал нам «Отче наш», когда мы пришли в 89-м годе на вот эти деды 89-го уже года, и он встал и прочитал «Отче наш» на белорусской мове, для меня было потрясение, что Позняк, ведает молитву. Я не знал никаких молитв. Наши батьки ходили в церковь, мы ходили в церковь, но в церковь мы потом пришли сами. Мы отошли с комсомола. Вот мы сами пришли в церковь уже в те годы, когда нас приперло, деваться было некуда, почти с земли вставали, и пришли в церковь самостоятельно. Для меня было удивление, что поздняк читает молитву на белорусской мове. Но не этим он меня перевел, а постепенно, в силу. Это Бог створил человечий свет в нациях. И через нации он оживляет промысел Божий. А люди сами не могут зразуметь, что им Бог посылает. Для этого он посылает на землю таких особ, как Поздняк и другие одухотворенные люди, которые могут принимать божественные, лидеры наций, цивилизационные, которые божественные могут принимать и транслировать это громадство. И от громадства набираться, духовно возрастать и оживлять связь помеж Богом и людьми. Это таким образом творится свет. Бог не выгнал Адама и Еву из рая, а он их послал творить человеческий свет, осуществлять промысел Божий. Бо он сам не может копать картошку и шинковать капусту, поэтому посылает нас, чтобы мы в том лику и створяли. А покаяние потребно для того, потому что человеческий свет рефлексивно включен в Божий свет, мы часть Божьего света. И только понимая божеское творение, мы можем создавать свой свет. Поэтому покаяться надо, чтобы откинуть старое, что мы по-старому жили. И тогда мы будем понимать, иначе мы не понимаем, что нам посылает Бог. По-другому мы не сможем понимать божественный промысел. И дальше, а это ведет в тупик, нас не будет. А и такие люди, это люди, как Поздняк, как Кастусь Калиновский. Я только в эти годы прочитал письма с Подшибеницей. Представьте, какой молодой человек, какое написал письма с Подшибеницей, что через 150 годов оно тебя трясет. Я когда прочитал это, и люди это читают и живут по-дурацки, понимаете? Слухают этих, понимаете? Слабость человеческая не могут. А это насколько мощь и духовная мощь, и сила человека. Вот это есть лидеры нации. Он же перевернул все. И до сегодняшнего дня его духом питается вот это незалежническое движение. Потому я вряд написал тут Костюк Калиновский. Костюк Калиновский называет Ластовский. Это они придумали Костюсь. Лидеры национальные наши, которые створили сегодняшнюю Беларусь.

0: Ваш працоўны шлях вы скончылі што?
1: Московская вышэйшая тэхнічная вучэльня меня Баумана, прочность летательных апаратов. Я занимался, учился запускать ракеты, была детская мечта. А калі закончил, то працавал по прочности атомных станций. И моя идея, которую я выдумал, они сейчас ее притворяют, но им нельзя это делать, вытворчасть товарной электричественной энергии на буйномасштабной атомной энергетике, створить несколько, 7 атомных станций и тогда продавать энергию. Они одну взяли, сейчас вторую там собираются. Но я такой лозунг сказал, Венцюку сказал, нам можно будовать атомные станции, им нельзя, потому что у них устройство порядка такое, что они небеспечные. А демократичное устройство, тут расписано подробно, как, что такое демократичное, партнерское устройство, это старое устройство, когда они все ведают, понимаете, и сидят снаружи. А когда ты внутри партнер и даешь возможность рефлексивно связываться, а рефлексивно, когда ты одновременно делаешь, потом, исходя из того, как сделал, и свое понимание меняешь. Понимание твоей реальности такое, ты поэтому такой домик рисуешь. Когда начал строить, видишь, понимание твое меняется, ты домик меняешь. Твое меня... Вот Сороса написано, рефлексивно. Сегодня будет жить только рефлексивный мир, тот, кто находится внутри процесса. Никакой бизнес не будет жить, что внаружи вложил. Вкладывать не надо, нужно чудо. И все бизнесмены сегодняшние, не бизнесмены, а творцы, Джобсы, Гейтсы, они все внутри процесса, и это процветает, создается. Креатив нужен, а креатив – это твоя духовность, другого нет креатива. Еще его нужно уметь внедрить, а для этого нужно создать умовы. Что такое Цукерберг? Это стиль американской жизни, это не человек. Это все американское, и сконцентрируется в этом, потому что кто хочет что-то сделать, там имеет максимость это заработать. Начиная от президента и кончая самым последним, все процессы на того, чтобы ты создал свою идею, притворил в жизнь. Ты этим занимался, а потом, да, я почему, мне все заказы были московские, с Москвы, прочностью атомной станции я занимался, и заказчики были, одна из контор, которые, там три конторы было, которые атомными энергетиками занимались. А когда союз кончился, финансирование прекратилось, и это все было долго, это все колебался, деньги-то жить-то надо, и я перешел вот в громадскую деятельность, в смысле не деятельность, а в обществоведение начал выучать, разбираться, пошел во фронт, начал заниматься вот этими справами, начал заниматься антикризисным консультированием. Сейчас я антикризисный консультант. Откуда берется кризис и как его преодолеть? Поэтому я такой артикул вы не напишете за 2 дня. Это 10 лет надо писать. В 5-м году там или в каком-то году брат мне сказал, ты что говоришь, напиши. И он профинансировался, чтобы я сидел дома. Первый трактат я написал, вот этот, тогда по-русски еще когда, там 6-й, 7-й год, не памятаю когда. И потом потихоньку это все докрыл, потом, почему у нас проблемы. И я разобрался со всем этим, сейчас у меня и разобрано, и почему у нас так, почему у них так. Кое-что я тут написал. Но я ПС писал почти столько же, сколько этот трактат. Я первый раз его озвучил 17 соковика на конференции КХП, Консервативно-христианская партия Поздняка, которая была конференция 17-го, что тычется назвы артикула «Беларусь навечно». Справа была так. «Действие на приконце лютого 27.02.18 мастак Олег Марочкин по телю мне, как порадится на конт мемориального знака достагодия БНР. А я как раз дописываю этот артикул, имел намер заехать до его порадиться по тексте, першесный накид, якого я ему уже показывал. Мастак рассказал про реализацию задумы Зенона Поздняка на конт мемориального каменя, показал вариант эскизов и подтримал мою пропанову поставить у назву «Гэты Пазняковский заповед нащадкам. Беларусь навечно». Дякую, дорогие сябра Марочкин, за поглубление усых текста и дейное керование этим писанием. Для нормального человека тяжко прочитать. Я когда это написал, это же 5 раз выписывался по-разному этот текст. Это там слоган, этот лозунг, это этот. А когда я вышел на заповед нащадкам, я подпрыгнул до потолка, все повыдирал. Это мое. Я сказал, Марочкину сказал, я не претендую здесь ни на одно слово в этом тексте. Это все там идеи Поздняка, кого хотите. А вот это мое, говорю. Поздняковский заповед нащадкам белорусского языка. Вот что я написал в этих 5 листах. Он погодился. В чем тут проблема? Проблема не в этом писании. Я вам скажу, вы то ведаете, но когда я вам скажу, сразу заразумеете, в чем проблема? Я хочу это выдать. Хочу, чтобы Поздняк написал предмову. Бо Поздняк ведает текст, он сам сказал, что пусть Бурак там выступит и так далее. Но я пишу. Сейчас я вам прочитаю, вы зразумеете, что я пишу. Коли мы националисты, разумеем, бясспрэчную цывілізацыйную каштоўнасць беларускай нацыі, дык мы павінны несці гэта разуменне ў грамадства і сваімі справамі трансліраваць яго ў будучыню. Таму што нашыя справы можам ажыццяўляць толькі мы, у меру нашай духоўнасці, нашага мыслення, нашай адказнасці. Што, дарэчы, і робяць грамадскія актывісты нацыяналістычнай арыентацыі з Беларускага народнага фронту адраджэння, кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, руху салідарнасці разам, партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі, Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны, Інстытута беларускай гісторыі і культуры, мастаковскай творчай суполкі «Пагоня» і многія іншыя актывісты. Справ, якіх я канкрэтна не ведаю, але ж яны ёсць і мацуюць беларускую справу. І ўдзячнай памяцю нам будуць вольная Беларусь і беларуская адметнасць нашых нашчадкаў. Так, от это, тут што ты напісана, пішы, што хочаш. А от это, от в таком кантексте напісаць нельзя. Потому что я только показал, как... так, Поздняк скажет, выкинь вот это. Это скажет, выкинь вот это. Я сказал, нет, или вы так, или я, а у меня есть как опубликовать. Мне не треба это ничего, я сам им даю гроши. Про Волковыс книжку, ну я у Петра взял, я знал, где найти. Про Волковыс книжку там выдали, там еще, я там, поэтому выдать мне тут $300 я найду.

0: Історія сім'ї Бураков зміщена у третім номері Мельницького гостинця за 2017 год. У закінченні історії М'ячеслав Бурак пише: «Наша родність стала для нас вищою за наші національні, релігійні і цивілізаційні відрозненні. І вона стала для нас єднаючою каштовністю, що визначає наше притягнення один до одного і живить нашу життєву силу. А гэты Падляжський край праз єднасть выхадцоў з яго і жыхароў яго, праз згоднае жыццё тут людзей з адрознымі этнічнымі, культурнымі і рэлігійнымі каранямі, спалучае заходнюю і рускую цывілізацыі. Гэта надае яму глябалізацыйную каштоўнасць. І дай Бог яшчэ тысячу гадоў працвітання гэтаму краю і яго жыхарам». М'ячеслав Бурак, Мінск, 2012, Алена Каверина, Брест, 2017.
1: Таких удивительных людей, как батюшка Николай Евсенюк, и как его семья, и матушка Мария, очень мало. И я вспоминаю тот первый день, когда мы приехали просто взять справочку о том, что тут похоронены наши прадеды. Васильчук Софья, Вальчук Миколай. До этого мы позвонили, что мы приедем с мужем в субботу, можно ли к вам зайти. Матушка нам рассказала, что зашла, оказывается, я одна, я уже этого не помню. А это значит, что я пришла по делу взять справочку и сразу уйти. Но матушка Мария и батюшка Николай очень настойчиво нас приглашали попить чаю вот за этим прекрасным белым столом. Мы говорим: батюшка, мы только возьмем справочку, тут оставим записочки и побежим. Мы ехали в Семены к нашей двоюродной сестре. А мы приехали с дождя, с холода, и мы ехали к сестре. Они нас напоили чаем, а мы брали справку для того, чтобы могли приехать наш 8 человек, чтобы все мы, у нас 4 брата, 3 сестры, но сейчас уже... У нас было, наверное, 3 брата, 2 сестры, взять справки, чтобы мы все могли бесплатно с визой приехать, взять по этой справке. И мы, значит, сказали как-то батюшке, что мы приедем на службу. Приехали брат из Москвы на эту службу, приехал мой сын из Бреста, мой сын из Москвы, племянники. Мы собрались 8 человек с этими визами наведать могилы наших бабушки, не про бабушки и дедушки. После службы батюшка Николай говорит моему мужу, что он тебе, Саша, сказал?
2: Зайдите к нам на чаек. На
1: там чаек. Матушка Мария приготовила чаек и запрошая вас на чаек на Харбату, Александру Михайловну. Но мы постеснялись идти, мы пришли на службу просто помолиться, мы не планировали заходить в гости. Но опять же, они настолько убедительно, настойчиво приглашали, что мы не могли отказаться. И вы представьте, мы все 8 человек, как сегодня, опять пришли к бабушке, опять пришли к батюшке Николаю Овсянюку. Ну, поблагодарить мы уже согласились, мысли, когда уже здесь побывали. Ну и познакомиться. И у нас такие остались впечатления, что не всегда получается даже своих родных так принять, как нас принимала матушка Мария и батюшка Николай. Всегда, когда мы приезжаем сюда, батюшка и матушка приглашают нас себе в дом. И некоторые из нашей семьи, для них этот дом стал еще более родным, чем для нас. То есть они сюда приходят за духовной помощью, за беседами. Еще могу сказать один секрет, что среди нас есть люди, которым очень трудно пойти к причастию и к исповеди пойти. А батюшка умеет сделать так, что они все-таки осмеливаются, понимают, как подойти к батюшке в храм, как пойти на исповедь. Мой сын впервые был у этого батюшка из Москвы вот, на причастии. Муж первый раз тоже отважился прийти именно к батюшке Николаю. Племянница Наталья. То есть зайти в храм не так просто, хотя они живут в Минске и Бресте. Поэтому от меня большая благодарность батюшке Николаю, что мои близкие, родные, сын, муж, племянники, ну, проявили, ну, как сказать, смелость и смирение прийти на исповедь и на причастие к батюшке. Специально по нашей просьбе был отслужен молебен у иконы «Неупиваемая чаша». За все встречи большое спасибо батюшке Николаю Овсянюку из Чарной церкви и матушке Марии, которая духовно поддерживают, воспитывают, укрепляют нас. Спасибо.
3: Так вот, про батюшку рассказать. Я хочу про батюшку сказать, про духовность вот эту, что он одуховлен он любовью к ближнему. Вот что самое главное. И это оно сидит. А это только внутри. Это ты не наберешь никакими культурами, никакими этим. Это внутренний дух человека. Духовно выбранные люди. Потому что простые люди мир духовному не могут воспринять. Бог-то всем дает благодать свою. А воспринять ее простой человек не может, потому что ему некогда. Ему нужно косить, рубить, есть и пить и так далее, и так далее. А духовно избранные люди, они могут воспринимать то, что Бог дает, и транслировать это в житё, передавать простым людям. И тот, кто хочет, тот, кто придет в церковь, тот, кто придет вместо духовного общения, тот перемет духовное и возрастет и духовно, и материально. Вот. А чтобы воспринять, взять духовное, надо проявлять инициативу, чтобы проявить свою духовность. Хотел сказать про эти, что батюшка помог конкретно нам. Да, он нам помог найти фамилию, имя Илюкевича, да, Илюкевича, которого мы знаем. Познакомил нас в Градиску с Тминским, показал нам день смерти деда Миколая, не говорю уже про надгробие, благодаря опеке батюшки. И, конечно, ежедневное, постоянное молитвенное опекование нашей семьей. Батюшка молится по нашим запискам ежедневно. Мне хочется сказать так, что дякуючи батюшке возрастает наша духовность. А наша духовность возрастает, и мы возрастаем в жизненной силе. Наша жизнь материальная, реальная, простая, делается сильнее. Поэтому дякую, батюшка, вам за служение ваше, которое мы посильно можем воспринять. Суть состоит в том, что сегодня жизнь будет строиться только тогда, когда мы можем воспринимать духовное. И оно вышло уже. Жизнь 200 лет назад была, командовали те, которые имели материальную возможность командовать. Потом в индустриальный период те, которые были интеллектуально выше. А сегодня жизнь определяется теми, кто духовно выше и может свою духовность загнать в реальную жизнь. И вот к этим людям, я хочу связать к этому, принадлежат духовно избранные, такие, как отец Николай и такие, как Дорофей Фионик. Поэтому мы и сошлись. Значит, какие большие дела, которые лёсовызначальные для роста нашей духовности, потому что если мы не будем опираться на наши корени, если мы их не раскопаем, если мы белорусы не захочем белорусами зваться, то завалится вся эта Беларусь, а Беларусь завалится, тогда и нас, белорусов, не будет. Мы превратимся в поляков, а те, той край, превратится в русских. Потому что наши уже дети, тех, которые живут в Москве, они уже русские. Дети наши, которые здесь живут, уже поляки. А это белорусские же корни все. Вот. Поэтому нам треба, чтобы была Беларусь, а мы как бы разговаривали по-белорусски. Вот.

0: станция.
1: Першая беларуская незалежная FM станция.
2: У Беларуси 21 година, у Польши 20 годин. У войне супраць Украины с российского боку загинуло уже больше за 500 белорусов, стверджая представник АПК. Виктор Бабарыка анонсовал створение нового проекта «Беларус Нетворк». Белорусские незалежные медиа зазнали дидос-атаку. У студии с новинами Владимир Лапцевич. У российско-украинской войне загинуло уже больше за 500 белорусов, которые воевали на боку России, поведомил на конференции «Новая Беларусь» у Варшаве представник Объединенного переходного кабинета по питаниях обороны и национальной безопасности Вадим Кабанчук. Поводле его, несколько десятков находятся во украинском полоне. «С этим нечто треба робить», — сказал Кабанчук. И он отзначил, что все больше и больше белорусов начинает воевать на боку России, особливо жыхары усходних регионов Украины. Например, у Климовичах Могилевской области, где живет около 16 тысяч человек, мается 15 могил белорусов, которые загинули на так званой СВА, отзначил спикер. Как правило, люди едут, как заработать гроши. Едут с депрессивных регионов Беларуси, сказал Кабанчук, отзначивши, что с ними працуют рекрутеры со Смоленской и Бранской областей России. А голом, поводле его звесток, на боку России воюют несколько тысяч белорусов. Украинский политолог Евген Магда не спешается называть травеньский визит Светланы Тихановской у Киев историчным. И он каже, что не зауважая выразных змен за опошние два месяца у отношениях помеж официальным Киевом и белорусскими демократичными силами.
3: Можливо тому, что с точки зору международного права Украина и белорусские демократичные силы, чи объединенный перехідний кабинет, как хочете, они перебывают в разных вагових категориях, как говорят футбольные вболівальники чи оглядачі, в разных лигах. Это факт на сегодняшний момент. Тому возникает питання, в чем мы можем співпрацювати. Я бачу проблемы с продовженням паспортів белорусів в Україні. Я бачу зменшення кількості добровольців і збільшення людей, які підписують контракти з російською армією. Я хотів би бачити більш активну трансляцію українського досвіду.
2: Евген Магда лічить, що треба як мага ширей розповідати про білорусько-українські сувязі у різних сферах, каб у тим ліку змінять українську громадську думку на користь білоруської незалежної супольності. Виктор Бабарыка анонсовал створение нового проекта «Беларус Нетворк», який будет накіраваны на решение проблем белорусов внутри страны, у диаспоры, а так само агульных для обедвух часток громадства. Як заявил былый политвязень, белорусы после 2020 года не стратили своей силы, як может сдаваться, и не стали слабей. Бабарыка отзначил, что разом с командой размовлял с экспертами, громадскими объединениями у Беларуси и эмиграции, вывучал, что было створено за 6 годов, каб зразуметь, чем мог бы допомогши со своим досвидом.
4: Мы приняли решение. Мы строим «Беларус Нетворк». Мы хотим усилить то, что уже создается белорусами вне зависимости от границ. Чтобы хорошие проекты и люди быстрее находили друг друга. Чтобы полезные идеи становились работающими решениями. Если уже существует сильная инициатива, то она должна тратить меньше времени на борьбу за выживание и больше времени на решение проблем людей. Что такое «Беларусь Нетворк» по сути? Это мост между теми, у кого есть ресурсы и возможности, и теми, кто решает конкретные проблемы белорусов.
2: Виктор Бабарыка отзначил, что инициатива еще не запущенная и находится на стадии подбору людей и пошуку партнеров, выпрацовывается критерию отбору проектов и супрацы. Одразу несколько белорусских медиа заявили об дидос-атаце раницы у субботу 8 жнивня. Это наша Нива, Позерк, Реформ Ньюс. Сайт «Зеркало» так само працавал с перебоями. Кто организатор атаки и что стало ее причиной, невядома. Однако она супала со стартом конференции «Новая Беларусь», якая проходит теперь в Варшаве. Заявки на удел у ей подали каля 350 человек. А кроме звычайных белорусов, это вядомые политики, заходние и украинские дипломаты и журналисты. Нагадаю, конференция началась сегодня и завершится 9 жнивня в уличной акции «День годности» у центра польской столицы. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра, 9 жніўня, на польска-беларускім памежжы чакаецца ад 17 до 24 градусаў тепла. Пераважна сонечна, без ападкаў. Вецер розных напрамкаў до 11 метраў на секунду.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 22, у Польши 21 година. У Варшаве прошел первый день пятой конференции «Новая Беларусь». Головная проблема белорусов в Украине – это война, стверджает керовник белорусской спільноты Украины. Краины Еврозвяза стали больше куплять российского газу. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Сегодня в Варшаве распочала працу пятая конференция «Новая Беларусь», якая собрала представников белорусских демократичных сил, громадянской супольности и белорусской диаспоры. «Белорусская свободная, незалежная, все ровно прорастая», заявила Светлана Тихановская, открываючи конференцию «Новая Беларусь». Яна означила змены, якія отбылися тягом апошняга часу, и повитала былых политвязню.
3: Таліся бы за апошний год вокруг Беларуси з'явилася новая динамика. И речи, которые еще недавно ставались немогчимыми, стали реальностью. Кто бы еще год-два тому мог подумать, что сярод нас мы сегодня побачим Павла Свиринца, Татю Андреева, Олеся Беляцкого, Виктора Лабарико. Сябры, мы так долго чекали вас на волю. И, при ласка, давайте привитаем всех былых политвязней, которые сегодня находятся.
2: Так само у своей витальной промове Светлана Тихановская вернулась до жнюня 2020 года, до страху, неведомости, первых соправдных выников с участков и сотням тысяч людей под бел-червоно-белыми стягами. И она говорила про то, что допомогло белорусам вытримать гэтые 6 годов. Едность, солидарность, умение подтримливать один одного и робить свою справу навод тады, коли для этого засталося вельми мало просторы. И особенно подяковала усім, кто не опустил руку внутри Беларуси и за ее межами. Завтра, 9 вересня, конференция протягнет свою працу. Нобелевский лауреат, правоборонца Олесь Беляцкий подяковал усім, кто змагался и протягивая змагаться за вызволение политичных вязнев. Гэты заклик прогучал подчас выступу Беляцкого на конференции «Новая Беларусь». Правоборонца подкреслил, что притрымливается идеи национального примирения.
4: У своем опошнем слове на суде я закликал до национального диалога. Прошло 3 года, и я по-ранейшему тримаюся идеи национального диалога. У им, для захования незалежности самой будущей Беларуси, могли бы удельничать как широкое громадство, все его пласты, так и представники теперешних уладов, те, кто усведомляют тупиковость политики режиму и поделяют каштовности незалежности. Перемовы с уладами максимы только тогда, когда режим отчуя силу оппонента. Тому нельга дозволять нас расколывать.
2: Олесь Беляцкий просит не забываться про то, что над Беларусью и белорусами нависает имперская погроза. И он закликал не гублять надеи на свободную и незалежную Беларусь. Керовнику Громадского союза белорусской спільноты Украины Алексею Францкевичу за заборону на уезд у Польшу не удалось выступить на конференции «Новая Беларусь». Свое бачення проблем белорусов во Украине он постарался донести праз особистый аккаунт у Фейсбуку. «Мне было важно донести простую, але вельми истотную думку. Головная проблема белорусов во Украине сегодня – это не только протерминованные пашпорты, банковские рахунки те бюрократичные перешкоды. Головная проблема – это война». Отзначая у приватности Алексей Францкевич. И он так само звернулся до Светланы Тихановской, объеднанного пероходного кабинета, координационной рады и інших представников демократичных сил Беларуси. Беларусам в Украине потребны не только заявы про поддержку. Нам потребны соправдный диалог. Я перекананы, что повинна отбыться историчная сустреча представников демократичных сил с белорусской супольностью Украины. Не онлайн и не для справоздачи, а для открытой размовы про агульную будущую. Подкресливая Францкевич, указывающий на неведомость для многих украинских белорусов особы и процедуры призначения керовника миссии демократичных сил Беларуси в Украине. До международных тем. У червени краины Евразвяза импортовали из России на 14% больше звадкованного природного газу, чем годом ранее. При этом доходы Москвы от его продажу выросли до 60 миллионов евро в день, пишет немецкое выдание Welt. Больше за все российского ЗПГ закупила Франция. Например, порт Монтуар у Британии у червени отримал у 4 раза больше газу, чем месяцем ранее. Усяго в первом полугодии краины ЕС приняли прынялі 136 партый расійскага ЗПГ з Ямала, амаль 10 мільёнаў тонн. У той жа час Еўразвяз плануе цалкам адмовіцца ад расійскага газу да 2027 года. Цяпер на газ з Расіі прыпадае блізу 13,4% усяго імпарту Еўропы. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра 9 жніўня на польска-беларускім памежжы чакаецца ад 17 да 24 градусаў цяпла, пераважна сонечна без ападкаў. Вецер розных напрамкаў да 11 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

танцевальное подорожье у свет музыки диско, хаус, дефанк. Авторские миксы у эфиры Радио Рация от DJ Ricky. In the mix.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

0: учора было? Что там учора уже?
1: Белорусская радиорация. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.